твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

из шести. Угадаем с тобой самому.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе Тикурила.
2: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок Тикурила на базе Ершовка. Химиков 8Б.
3: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия призвала власти зарубежных стран эвакуировать дипломатов из Киева. Это связано с предупреждением Минобороны России об ответном ударе по центру украинской столицы в случае попыток украинских властей сорвать празднование Дня Победы. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Напомню, Минобороны России объявила о перемирии на 8-9 мая.
2: Мир.
1: Посольство России в Германии требует от немецких властей отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая советской и российской символики. Имеются в виду Знамя Победы, флаг и герб СССР, георгиевская лента, военная форма советских солдат и песни военных лет. Этот запрет российское посольство назвало абсурдным и циничным. Американский лидер Дональд Трамп заявил о высокой вероятности сделки с Ираном. «За последние 24 часа были проведены очень хорошие переговоры», — сказал Трамп журналистам. Глава Белого дома подчеркнул, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Как утверждает Трамп, иранская сторона с этим согласилась.
2: Футбол.
1: Победу в финальном матче пути регионов Кубка России праздновал «Спартак». Накануне он встречался с ЦСКА. Счет был открыт на 10-й минуте встречи. Отличился полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов. Этот гол стал единственным в матче. Сегодня будет сыгран финал пути РПЛ. Сильнейшего выявят московская «Динамо» и «Краснодар». Первый матч между этими командами завершился в ничью 0-0.
2: Транспорт.
1: Параллельный импорт автомобилей россияне в основном поддерживают. В ходе опроса «Автостата» выяснилось, что более 60% респондентов относятся к такой схеме положительно. Еще 30% нейтрально. 9% опрошенных признались, что такая схема им откровенно не нравится. Каждый шестой опрошенный готов приобрести машину по параллельному импорту. Об этом сообщает издание «За рулем».
0: Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: пицца-фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: О, Катан, 165-600.
2: Построить свой шикарный дом и жить легко, красиво в нем. В Ершовке материал, что надо. Бери дешевле все со склада. Уютный дом и любимая баня из дерева начинаются с визита на базу Ершовка. Ждем вас на Химиков 8Б.
3: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
4: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
5: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской, 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль, не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская, 16А.
6: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце, 61-301.
7: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна», Тимохина 7.
8: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
9: Дорожное радио.

ведь может быть в начале никак. Душа твоя вселится, пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
1: ЕГЭ стартует 1 июня с экзаменов по истории, литературе и химии. Для получения аттестата необходимо сдать два обязательных предмета – русский язык и математику, выбрав по математике базовый или профильный уровень. Сохраняется возможность пересдать один предмет. Для этого в расписании есть дополнительные дни – 8 и 9 июня. При этом учитываться будет только результат пересдачи. Приносить в аудиторию сотовые телефоны, смарт-часы и шпаргалки запрещено. Нарушение этого правила влечет удаление с экзамена без права пересдачи в этом учебном году. Допускаются продукты для перекуса, вода, при необходимости лекарства. В каждой аудитории ведется видеонаблюдение в режиме онлайн. В этом году в Череповце ЕГЭ сдадут 1682 человека. Основной период экзаменов пройдет с 1 июня по 9 июля. Власти Череповца потребовали от подрядчика увеличить число рабочих на Октябрьском мосту. Об этом в своих соцсетях заявил глава города Андрей Некрашев. Ранее на объекте сократилось число рабочих, но, как говорит Андрей Некрашев, работы продолжались. Проводилась ротация бригад, подрядчику предлагалось увеличить количество работников. Отставания от графика не было. Сейчас ситуация изменилась, рабочих на объекте почти нет и есть отставание от графика. Подрядчику вынесено требование в кратчайшие сроки увеличить численность рабочих и обеспечить качество работ, заявил Андрей Некрашев. По его словам, подрядчику дан срок до середины мая. При невыполнении требований начнется процедура расторжения контракта, а город будет искать другого подрядчика. Череповцы агитбригада исполняет военные песни. Акция «Поем всем двором» стартовала 5 мая. Первое выступление прошло в парке 200-летия. Артисты выступают в военной форме, агитбригаду сопровождают украшенные автомобили. В концертах участвует в том числе ансамбль «Череповец» и студия «Мечта». Выступления продлятся до 9 мая включительно. График выступления агитбригад на сайте «Черинфо». Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
2: Я выбираю

0: Я выбираю помогать.
1: Я выбираю искусство.
2: Мы выбираем жизнь, а не наркотики. А ты?
3: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
2: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51 55 66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: Уважаемые жители Череповца и Вологодской области, транспортная компания «Трансмашавто» поздравляет вас с Днем Победы! Мы чтим память героев и гордимся подвигом нашего народа. 9 мая – это день силы, мужества и единства. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и уверенность в будущем. С праздником! С Днем Победы!
4: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54 54 54.
10: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на Дорожном радио.
13: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Армузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
2: Россия.
1: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится

0: машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8-921-686-72-91. 8-921-686-72-91. Лицензия номер LO-56-00-106-35-00-26-281.
1: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
2: Большая удача в «Мармеладе»!
3: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других

0: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе мармелада. Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
1: Готовьтесь к лету вместе с мармеладом.
2: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнести и порядке получения на сайте che.trc-marmelad.ru.
3: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник! Плюс.
4: Торговые центры Северо-Западный и Интерсити поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
5: В Бегам для вас широкий ассортимент надежных и производительных мотоблоков для различных аграрных задач. Лесник 7 лошадиных сил с пневмоколесами и фрезами в комплекте 22 900 рублей. Бегам.
6: Комсомольская, 39, Победы 93Б и новый магазин в ТЦ «Макси», Октябрьский проспект, 25.
7: Количество товара ограничено.
8: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
9: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 82-02.
10: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Обновленный Хавейл М6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
6: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
11: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Хавейл H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
15: Дорожное радио.

15 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Доброе утро. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
2: О главном.
1: На Вологодчине возможно ограничение мобильной связи и интернета. Как сообщили в Министерстве региональной безопасности, эта мера предусмотрена в ближайшие предпраздничные и праздничные дни. Ожидается, что ограничение продлятся до 10-11 мая, отметили в областном ведомстве, и обратились к жителям региона с просьбой отнестись к этому с пониманием, а также иметь при себе наличку на случай, если способ безналичной оплаты покупок будет недоступен. Отмечу, ограничение мобильной связи и интернета в преддверии 9 мая и в сам День Победы будут введены во многих регионах и городах. На Черепаевском перекрестке после двух аварий поставили светофор. Теперь он работает на пересечении улиц Милютина и Советского проспекта. В Центре муниципальных информресурсов и технологий рассказали, что светофор поставили по просьбе госавтоинспекции, поскольку ранее в этом месте произошло два серьезных ДТП. Регулировщик был установлен до 1 мая. В праздничные дни он работал в предупреждающем режиме. Накануне заработал штатно и теперь регулирует проезд автомобилей, велосипедистов и движение пешеходов через перекресток. К слову, в понедельник там дополнительно выставили патрули ГАИ. Двоих череповчан оштрафовали за съемку беспилотников. Это уже не первое решение в отношении жителей города. На сей раз перед судом предстали 22-летний мужчина и 38-летняя женщина. Они сняли на Северном шоссе места падения дронов. Кадры разместили в интернете. По информации Объединенной пресс-службы судов Вологодской области, обвиняемые нарушили постановление губернатора об отдельных мерах, направленных на усиление охраны, общественного порядка и обеспечение общественной безопасности и закон об административных правонарушениях Вологодской области. Мировой судья назначил подсудимым штраф в 2,2 тысячи рублей. Ранее за съемку последствий прилета беспилотников оштрафовали еще одного череповчанина. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41. Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
1: Новый RAV4. Уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
0: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
2: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
3: Семейная стоматология «МБИО». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 тысяч 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «МБИО». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
0: Подробности у продавцов-консультантов.
6: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
0: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121. Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
8: Погода на Дорожном радио.
9: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: дорог вокруг.
1: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
2: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
1: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова. На трассе Вологда-Медвежьегорск задержали водителя с поддельными номерами. Сотрудники ГАИ на 59-м километре трассы остановили для проверки документов автомобиль «Шевроле». За рулем находился 42-летний волокжанин. При проверке по базам данных выяснилось, что права с таким номером принадлежат другому лицу. Сам водитель был лишен прав в прошлом году за вождение в пьяном виде. По его словам, права он купил за 100 тысяч рублей. Водителя доставили в отдел полиции, автомобиль поместили на спецстоянку. Автомобилисту грозит до года лишения свободы.
6: Факторы безопасности.
5: В Никольском округе продолжается ремонт участка дороги Нижний Новгород-Шарья-Великий Устюг. Он входит в опорную сеть дорог страны. Протяженность участка 16 километров. Работы проводятся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас на объекте, в полосе отвода, продолжается ликвидация кустарника. Специалистам предстоит отремонтировать проезжую часть, для обеспечения безопасности нанести разметку, установить дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики, обустроить новые автопавильоны на остановках общественного транспорта. Вот объекты в эксплуатацию запланированы на осень следующего года.
6: Водный транспорт.
5: Первый в этом году круизный теплоход принял Кирилловский округ. Теплоход Николай Чернышевский прибыл накануне в село Горицы. Кирилловский округ – одно из самых привлекательных направлений для речного туризма. Только в прошлом году его посетили 320 круизных теплоходов, которые доставили более 50 тысяч туристов.
6: В дорогу!
5: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура +5, +7 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74 20 21.

0: Продаешь авто? Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99. Выкуп за 1 час. Деньги наличными.
1: Известная телеведущая обещает поделиться секретом успеха. Популярный певец предлагает поучаствовать в розыгрыше квартиры. Осторожно! Мошенники очень часто используют образы знаменитостей, чтобы заманить вас в ловушку. Итог одинаков. И выигрыш не придет, и свое все пропадет. Не переходите по сомнительным ссылкам. Не сообщайте данные карт и паролей.
2: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт». Противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.
3: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
4: Большая удача в Мармеладе.
5: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от Лимана Про, а также много других подарков.
4: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
5: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
6: Подробности об организации акции, правилах проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте ch.tr-marmelad.ru.
7: Дом стоматолога.

0: технологий поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра! Уважаемые жители Череповца и Вологодской области, транспортная компания «Трансмашавто» поздравляет вас с Днем Победы. Мы чтим память героев и гордимся подвигом нашего народа. 9 мая – это день силы, мужества и единства. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и уверенность в будущем. С праздником! С Днем Победы! Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша «Дальний Восток».
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
5: От Вернер?
4: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
5: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
4: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
9: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Такой хороший день! А вы и не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
12: Привет, я Ольга Бузова. И я официально стала лицом бренда «Кари».
13: В «Кари» огромный выбор обуви. И каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле. Дадим еще 10% от разницы в цене.
12: Я иду в «Кари», а вы?
13: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», Гагарина, 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-00.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, уголь древесный 365 дней, 30 литров, 2,5 килограмма, 299 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
17: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
18: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Среди тех, кто получил награду при жизни, был летчик Иван Новожилов. Родился он в ныне несуществующей деревне Торово. Она находилась на территории современного Неласково сельского поселения Череповецкого района. Войну встретил уже отучившись в Оренбургской военной авиашколе и будучи уже довольно взрослым. Ивану Новожилову в 1941 году был 31 год.
2: Фронтовой путь летчика Новожилова начался с 12 июля 1941 года. Он был помощником командира полка по воздушно-стрелковой подготовке летного состава. За полтора месяца непрерывных боев летчики полка не допустили к целям 135 вражеских бомбардировщиков, сбив при этом 35 самолетов. Севастополь, Сталинград, Кубань, Курская дуга, Западная Украина – таковы основные вехи боевого пути Ивана Новожилова.
1: В августе 43-го за бои в кубанском небе капитану Новожилову было присвоено звание Героя Советского Союза. Несколько месяцев спустя он попал в авиакатастрофу, был тяжело ранен и до марта 45-го находился на лечении в госпиталях. К этому времени на его счету было уже 230 боевых вылетов и участие в 75 воздушных боях, в которых он сбил лично 13 и в составе группы 7 самолетов противника.
2: А в селе Шухобыть сегодня можно увидеть памятник, на котором написано: «Шухобыцкое техническое училище. Здесь учились герои Советского Союза Михаил Жуков, Иван Новожилов и Степан Данилов».

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом защитить готов все честь. И оружием забытым, и оружием забытым сам держи святую весть. Ну, бжик, бжик, бжик, оп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, оп, кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Эй!

драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Цик-цик-цик-пау! Носи готовенького! Цик-цик-цик-пау! Кто

0: Реклама. Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
1: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26, 611, 100.
2: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
3: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
4: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
5: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
6: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке, для экстрима, мотоцикл. Техноленд на безымянный.
7: Супер отдых для семьи.
6: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная, 16. Телефон 301-841.
8: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
9: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности продавцов-консультантов.
10: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
11: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
12: Погода на дорожном радио.
13: Сегодня в Вологде переменная облачность, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура плюс 5, плюс 7 градусов, давление 750 миллиметров ртутного столба.
12: Дорожное радио.

0: будет всем, как в пути моя. Пусть потерпит ГАИ.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран и США вышли на обсуждение меморандума по Ормузскому проливу. Как утверждает Bloomberg, данный документ, представленный Вашингтоном Тегерану, носит предварительный характер и предполагает поэтапные меры по открытию пролива и частичному снятию ограничений в отношении иранских портов.
3: Россия.
4: Первыми получить импортозамещенный самолет Superjet 100 могут авиакомпании Red Wings, Азимут или Россия. В настоящее время Объединенная авиастроительная корпорация ведет активные переговоры по вопросу первого эксплуатанта полностью российского Superjet'а. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Сертификация лайнера запланирована на август этого года. Рособорнадзор публикует список запретов для участников ЕГЭ. Им, в частности, нельзя выполнять работу не самостоятельно и общаться с другими сдающими. За некоторым исключением запрещено иметь при себе средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, письменные заметки и другие носители информации. Участникам экзамена нельзя выносить из аудитории черновики, бумажные и электронные экзаменационные материалы. В пятницу 8 мая в центральную Россию придет похолодание. Оно продержится до следующего вторника. Об этом рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По словам синоптика, похолодание будет небольшим, и оно как раз придется на тот период, когда распускается черемуха. Днем в эти дни будет от 9 до 16 градусов тепла.
3: Транспорт.
4: Для покупки машины в этом году лучше выбирать весну либо конец года. По весне дилерам надо продать все авто с прошлого года, а в конце года не уйти с машинами в год следующий. В эти периоды можно и поторговаться. Об этом сообщил президент Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
1: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
2: Череповец, встречай, выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
4: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
5: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52 00 32.
6: Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
7: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой. Спокойствия и единства народов. С Днем Победы! Победы.
8: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-001.
9: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей.

0: Подарите себе праздник! 0+.
1: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Находку. Здесь, на территории опережающего развития, строят один из крупнейших инвестиционных проектов Дальнего Востока – Находкинский завод минеральных удобрений. Меры государственной поддержки и комплексное сопровождение обеспечивает Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. Это самое большое производство метанола за Уралом. Мощность впечатляет – 1,8 миллиона тонн в год. В современной промышленности метанол – незаменимый продукт. Его используют для создания многих вещей, а еще для получения экологически чистого топлива. Достичь полного объема планируют в 2027-м. Тогда предприятие войдет в пятерку крупнейших производителей метанола в России. Завод возводят по самым современным стандартам – с заботой об экологии. Он станет главным потребителем газа в регионе и обеспечит газификацию Находки. Кроме того, после запуска здесь появится больше 1500 рабочих мест. Идет активный набор персонала. Для тех, кто переезжает из других регионов, действует федеральная программа трудовой мобильности, компенсация переезда, предоставление жилья и единовременная выплата. Особое внимание уделяют подготовке кадров. Находкинский завод открыл профильное направление в Дальневосточном федеральном университете. Студенты могут заключить целевой договор. Это и дополнительная стипендия, и гарантированное трудоустройство. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
8: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
12: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. предложением.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jeep.ru.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Дорожное радио.

0: имена победы. Памяти героев посвящается.
1: За годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были удостоены 18 уроженцев Череповца и района, 7 посмертно. Одним из таких героев был автоматчик Владимир Очеленко. Он родился в Череповце в 1922 году, а уже в 1929-м семья переехала в Новочеркасск, позднее в Сухуми. На фронт 20-летний Владимир Очеленко попал в августе 1942-го. Он участвовал в обороне городов Туапсе и Новороссийск.
2: Отличился Владимир Очеленко в бою за город Николаев. Он был в составе десантного отряда старшего лейтенанта Константина Ольшанского. Задача была как можно скорее взять город, не допустив при этом разрушения портовых сооружений, которые были заминированы немцами. Против отряда был стянут почти целый пехотный полк. Ольшанцы отбивали атаки 2 суток. В тех боях враг потерял около 700 солдат, а Владимир Очеленко получил смертельное ранение. В живых из 68 бойцов отряда Ольшанского остались только 12. В апреле 45-го Владимиру Очеленко посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.
1: На карте Череповца есть улица Очеленко. Она находится в Зажитнинском районе. Ее протяженность около 1,5 километра. Улица связывает Рыбинскую и Южное шоссе и пересекает сразу 6 микрорайонов. Домов на улице Очеленко еще нет. Территория будет застроена позже.

были мы с тобой. Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Реклама. Пицца-фабрике 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый J-Q J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
1: О, Катан, 165, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 года, 2 который используется снова и снова. Мир, в котором участвует каждый. Экономика замкнутого цикла. Президент поставил национальную цель. К 2030 году сортировка 100% отходов. И сокращение отходов, направляемых на захоронение, вдвое.
2: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
3: Череповец, встречай! Некрасовские бани – новый формат общественной бани. Русский бар – современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
4: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
5: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
6: Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
7: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
8: Мегахенд!
9: Мегахенд!
10: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым!
11: Череповец. Насеткина 10А. ТЦ «Вега». Третий этаж.
12: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
13: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
14: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
15: «Мясной гурман».
16: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
17: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
5: О главном.
4: Иран может передать ответ на предложение США по урегулированию конфликта уже

0: Зеленский. Он рассчитывает убедить американского лидера Дональда Трампа сохранить военное присутствие США в Европе. Напомню, Пентагон выведет из Германии около 5000 военнослужащих. Это займет от 6 месяцев до года. Сейчас в ФРГ размещены более 36 тысяч американских военных. Перенесен запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией. Это сделали из-за отсутствия заказчика от туристической отрасли, о чем сообщил Минтранс России. Авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчика в Малайзии.
1: Россия.
0: На даче за майские праздники надо проверить деревья и кустарники, удалить поломанные и сухие ветки, убрать прошлогоднюю листву и мусор. С такими рекомендациями выступил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Госдумы Никита Чаплин.
1: Транспорт.
0: Упавшие на машину тополиные почки могут испортить краску. Об этом напомнили в международной сети автосервисов «Фитсервис». Почки содержат смолы, эфирные масла и органические кислоты, которые под солнцем разогреваются, размягчая верхний лаковый слой. Если почки уже прилипли, их смывают водой, затем бесконтактной пеной автошампуня. Далее в ход идет очиститель смол. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
1: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов консультантов.
2: Мегахенд!
3: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым.
4: Череповец. Насеткина 10А. ТЦ «Вега». Третий этаж.
5: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
6: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
7: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
8: Знаете ли вы, какое время суток считается наиболее аварийно опасным?
9: Сумерки, так как уже довольно-таки темно, и люди уставшие едут с работы.
10: Раннее утро, когда люди спешат на работу.
11: Ночью больше людей не видно. Машины, если фары кто-то не включил, тоже можно не заметить. Также и в темноте там назад сдаваться.
12: Самым аварийно опасным временем по статистике является период с 5 до 8 часов вечера. Уважаемые водители, соблюдайте скоростной режим и дистанцию.
13: Нужен крутой инструмент! Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
14: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор. Горького 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
15: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
4: А давай, только шашлык еще возьмем.
3: А где самый вкусный?
4: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
5: Чижик!
6: Подробности на сайте чижик.клаб.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекты России 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полуфутболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получаете деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях, прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
14: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
15: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
14: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 1177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-0+.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
19: Дожму я.
18: На газ или на тормоз?
17: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
20: Дорожное радио.

0: Череповчан и гостей города. С Днем Великой Победы поздравляет сенатор-представитель Вологодской области в Совете Федерации Роман Маслов.
1: Дорогие череповчане, поздравляю вас с главным праздником нашей страны – Днем Великой Победы. Этот праздник отзывается в сердце каждого из нас. Он объединяет все поколения и наш многонациональный народ. Это символ мужества, стойкости и героизма советского народа, который выстоял в этой страшной войне. Выстоял и победил. Мы всегда будем свято чтить подвиг наших дедов и прадедов, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу и мирное небо. Мы обязаны сохранить нашу историю, нашу память, сохранить правду о Великой Отечественной войне, чтобы наши дети, внуки и правнуки помнили и гордились. Я желаю всем нам мира, добра и любви в каждый дом, в каждую семью.
2: С праздником! С Днем Великой Победы!

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, чем опасен проезд на красный в Японии и почему опытный британский водитель никогда не сдаст теоретический экзамен. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Построить свой шикарный дом и жить легко, красиво в нем. В Ершовке материал, что надо. Бери дешевле все со склада. Уютный дом и любимая баня из дерева начинаются с визита на базу Ершовка. Ждем вас на Химиков 8Б.
3: Теплицу в профиль-центре покупаешь, три подарка получаешь. 54, 54, 54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
4: Подробности у продавцов-консультантов.
5: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
6: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
7: Негахэнд! Негахэнд!
8: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым!
9: Череповец, Насеткина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
10: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
11: Уважаемые жители Череповца и Вологодской области, транспортная компания «Трансмашавто» поздравляет вас с Днем Победы! Мы чтим память героев и гордимся подвигом нашего народа. 9 мая – это день силы, мужества и единства. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и уверенность в будущем. С праздником! С Днем Победы!
12: Череповец, встречай! Некрасовские бани – новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
13: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
14: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26. 611-100.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске: британские сложности, японские нарушения и российские раздумья. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Опытный водитель гарантированно провалит экзамен на права. Доказали это британские ученые. Ребята реально взяли 500 водителей и поделили их по категориям. 5 лет стажа, 10 лет, 20 и больше 20. Каждому из них было предложено в добровольном порядке пройти стандартный экзамен на получение водительского удостоверения. Так вот, экзамен, который разрешает сделать несколько ошибок, не сдал вообще никто. Причем оказалось, что чем больше стаж, тем больше.

0: лет дают до полугода исправительных работ. Проезду в нетрезвом виде можно даже и не говорить. Это минус права на полгода и плюс тюремное заключение на срок до 3 лет, причем с привлечением к тяжелым работам. Так что неудивительно, что японские водители отличаются высочайшим уровнем дисциплины. И напоследок снова о ежегодном ритуале сезонной замены резины. Появился такой вопрос. А есть ли смысл заодно менять покрышку на 5-м, то есть запасном колесе? Ответ очень прост. Включаем голову. Если планируется использовать запаску только для того, чтобы доехать до автосервиса, то можно не дергаться. Очень многие вообще прекрасно обходятся тоненькой докаткой. Однако, если путь ваш часто проходит через бездорожье, вдали от пунктов шиномонтажа, на запаске тоже должна стоять сезонная резина. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с UF-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
2: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
3: Мегахенд! Мегахенд!
4: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым!
5: Череповец, Насеткина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
6: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
7: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
8: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт».
9: Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
10: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
11: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
12: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй. Мира 2.
13: Организатор ООО «Град Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Многие студенты и старшеклассники ищут возможность подзаработать. В интернете нет недостатка в заманчивых объявлениях. Высокий заработок курьера. Работа простая. Взять пакет в одном месте и оставить в другом. За распространение наркотиков можно попасть в тюрьму на срок больше, чем ты прожил. Часть первая статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.
15: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
16: Дорожное радио.

0: Реклама. Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
9: Дорожное радио.

0: Череповчан и гостей города с Днем Великой Победы поздравляет депутат Череповецкой городской думы, директор школы для детей с ограниченными возможностями здоровья номер 35 Ирина Кокосова.
1: Уважаемые череповчане, от всего сердца поздравляю вас с великим праздником Днем Победы. 9 мая – это день гордости и скорби, день памяти о подвиге нашего народа, который ценой невероятных жертв спас мир от нацизма. Сегодня я хочу поделиться историей моей семьи, которая живет в моем сердце с самого детства. История о силе духа, мужестве и вере в победу. Моя мама родилась в годы Великой Отечественной войны в небольшой белорусской деревне, оказавшейся под фашистской оккупацией. Времена были страшные, голод, страх, постоянная угроза смерти. Мой дед был партизаном. Он сражался с врагом в белорусских лесах, рисковал жизнью ради свободы Родины. Из-за этого вся семья находилась под особой угрозой. Фашисты жестоко расправлялись с родственниками тех, кто противостоял им. Маленькую маму прятали от захватчиков самым неожиданным образом – в барахках с картошкой. В те минуты, когда по деревне шли облавы, ее укрывали среди веток, стараясь заглушить любой звук, чтобы спасти самое дорогое – детскую жизнь. Каждый шорох мог стать роковым, но любовь и самоотверженность родных помогали пережить эти страшные дни. Эта история – лишь крошечная частица того, что пришлось пережить миллионам советских людей. За каждым таким воспоминанием – боль, мужество, стойкость. За каждой семейной легендой – реальные судьбы, оборванные или чудом спасенные. Мы не вправе забывать об этом. Память о войне – это не просто даты и цифры. Это реальные истории, которые мы передаем детям и внукам, чтобы они знали, какой ценой завоевано мирное небо над головой. Сегодня наш долг – хранить эту память, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма и уважения к истории своей страны. Мы должны быть достойны подвига наших предков, делать все возможное, чтобы ужасы войны никогда не повторялись. В этот праздничный день я желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.
2: С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Реклама. Теплицу в профильцентре покупаешь, три подарка получаешь. 54-54-54. Акция бессрочная, не суммируется с другими специальными предложениями.
1: Подробности у продавцов-консультантов.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
3: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе, 94А или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 82-02.
5: Дорожное радио.

0: Реклама. Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце. 676-121. 676-121. Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
1: Вы знали, что онкологические заболевания излечимы в 90% случаев, если болезнь вовремя диагностировать? И так со многими другими заболеваниями, которые можно выявить во время диспансеризации. Пройти ее можно в любой будний день. Согласно закону, работодатель обязан его оплатить. Внесите диспансеризацию в свои планы. Национальный проект здравоохранения.
2: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
3: На охоту, на рыбалку или просто отдохнуть, покупай скорее лодку. Про моторы не забудь. Эхолот и навигатор, масла, смазки, квадроцикл, покататься на ватрушке.

0: 52.
1: Уважаемые жители Череповца и Вологодской области, транспортная компания «Трансмашавто» поздравляет вас с Днем Победы! Мы чтим память героев и гордимся подвигом нашего народа. 9 мая – это день силы, мужества и единства. Пусть в каждом доме будет мир, тепло и уверенность в будущем. С праздником! С Днем Победы!
2: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
3: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
2: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
3: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! 9 мая. Весь день. На 5 канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
7: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
2: О главном. Абитуриенты в 2026 могут подать документы в дистанционном формате в вузы как через портал госуслуги, так и традиционными способами. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил член комитета Совпеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибаддинов. Сенатор напомнил, что в этом году приемная кампания в российских вузах проходит с рядом изменений. Одно из ключевых – это цифровизация процедуры поступления. При этом для поступающих сохраняются и традиционные методы подачи документов в вуз лично или через Почту России. Абитуриенты в этом году могут самостоятельно в режиме реального времени отслеживать все этапы поступления от статуса заявления до конкурсных списков и итоговых приказов о зачислении. Кроме того, через личный кабинет на госуслугах подается согласие на зачисление, которое при необходимости можно отозвать и направить в другой вуз. Вологодчина впервые примет отборочный этап национального чемпионата «Обилимпикс». Регион успешно прошел конкурсный отбор. Мероприятия пройдут с 18 по 21 мая. Всего ожидается порядка 300 гостей, конкурсантов, наставников и экспертов из 29 субъектов страны, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга, рассказал губернатор Георгий Филимонов. В соревнованиях по 11 компетенциям будут выбраны лучшие агенты по туризму, гиды-экскурсоводы, специалисты в промышленной робототехнике, торговом деле и инженерном дизайне. Площадками для проведения испытаний станут 7 профессиональных организаций региона. Череповцы – это будет лесомеханический техникум. Вологодская область в отборочном туре представит 31 человек, 5 школьников, 15 студентов и 11 участников категории специалисты. Среди них 4 ветерана СВО. Всего вологжане будут бороться за победу в 18 компетенциях. Напомню, движение «Обилимпикс» помогает инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья найти свое призвание и реализовать себя в самых разных сферах. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Я выбираю спорт.

0: Я выбираю помогать.
1: Я выбираю искусство.
2: Мы выбираем жизнь, а не наркотики. А ты?
3: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. Лофт Мотор. Любецкая, 26, 611, 100.
2: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе Тикурила.
3: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок Тикурила на базе Ершовка. Химиков 8Б.
4: Я не Джеймс Бонд, я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в джинс-стиль. Сильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль, ТЦ Танго, Пионерская 16А.
5: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
6: Плюс. Внимание, покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
7: Череповец встречай. Некрасовские бани. Новый формат. Общественный бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
3: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: Негахэнд! Негахэнд!
9: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым.
10: Череповец, Насеткина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
11: Мы открыли новую стройточку. Вы откройте для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка, Судостроительная 10, напротив автомойки.
12: Город Череповец.
13: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
14: Дорожное радио.

0: Буренкой. Буренкой.
1: Дорожная хроника.
2: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
1: Информация ГАИ.
2: Подросток на самокате получил травму в ДТП в Череповце. Накануне около 9 утра на улице Рыбинской, 20. 15-летний мальчик на самокате ехал по тротуару и врезался в заднюю часть Volkswagen Transporter, который выезжал с дворовой территории. Подросток с травмами был госпитализирован. Во дворе дома номер 22 по улице Городецкой в Череповце автомобиль сбил ребенка. Накануне около 17:30 вечера 35-летний водитель Kia Rio совершил наезд на 11-летнего велосипедиста. Мальчик с травмами доставлен в больницу. Автомобиль перевернулся на трассе в Шекснинском округе. ДТП произошло накануне в час дня на 72-м километре автодороги А-114. 30-летний водитель Део Матис не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась. В больницу с травмами были доставлены водитель и 28-летний пассажир, который не был пристегнут ремнем безопасности.
1: Дороги.
2: Череповцы отремонтируют проспект Победы, одну из главных улиц города. В порядок приведут участок протяженностью около 5,5 километра. Кроме замены асфальтобетонного покрытия проезжей части и обновления тротуаров, запланирована также реконструкция участков трамвайных путей, ремонт дренажной системы. Работы будут проходить поэтапно. В этом году приведут в порядок участок от Советского проспекта до улицы Вологодской. Полностью завершить работы планируется к 2029 году.
1: В дорогу.
2: Сегодня в Вологде пасмурно, ветер восточный, 4 метра в секунду, дождь, температура.

0: Реклама. Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности Череповец, проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
1: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
2: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
3: Мегахенд! Мегахенд!
4: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым!
5: Череповец, Наседкина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
6: Красил каждый год забор, много денег перевел.
7: В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил.
6: Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
8: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходи всей семьей и подарите себе праздник! 0+.
9: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», третий этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
10: У вас сырой участок? Мы знаем, как решить проблему. Склад-магазин «Геосток» предлагает широкий выбор материалов для дренажа фундамента, участка и системы поверхностного водоотведения. Также выполнит монтаж дренажных систем любой сложности. «Геосток».

0: Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
1: Если ты дома не чинишь проводку, дом попадает в пожарную сводку. Только без паники. Страх неуместен. Номер пожарной охраны известен. Выйди из дома, взяв ценные вещи. Если огонь полыхает зловеще, в эти минуты пожарный расчет не опоздает и не подведет.
2: Телефоны экстренных служб 101 или 112 с мобильного.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
7: От Вернер?
6: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
7: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
6: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио представляет.
11: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
12: Подконтрольно вам деревни, действуют подпольщики.
11: Добронравов, Шукшина, Быстров.
13: Нам проводник нужен.
11: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
14: Дорожное радио.

0: Череповчан и гостей города с Днем Великой Победы поздравляет депутат Законодательного собрания Вологодской области, заместитель генерального директора по работе с региональными органами государственной власти АО «Апатит» Дмитрий Даниличев.
1: 9 мая – это священная дата, которая навсегда вписана в историю нашей страны как символ мужества, стойкости и несгибаемой воли народа. Мы с глубокой благодарностью вспоминаем подвиг тех, кто отстоял свободу и независимость Родины, кто сражался на фронте и трудился в тылу. Низкий поклон ветеранам. Ваша сила духа и героизм являются примером для всех поколений. Наш долг – бережно хранить память о Великой Победе и передавать ее будущим поколениям. Желаю добра, мира и благополучия.
2: С праздником! С Днем Великой Победы!

0: внутренним. Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь. Сейчас продолжим наслаждаться любимыми песнями, а в середине часа начнем «Путешествие с удовольствием».
2: Реклама.
3: Пицца фабрики 15 лет. Вместе с Мартен мы дарим тебе шанс выиграть новый JQ J6. Как? Легко! С 15 апреля по 17 июня делай любой заказ. Вводи промокод P15 и автоматически становись участником розыгрыша.
4: О, Катан, 162-662-2
5: Забор я покрасить чуть не забыла. В Ершовке хорошую краску купила. Чтоб ярко, красиво и выгодно было, всегда выбирайте себе Тикурила.
6: Целая палитра экологически чистых, стойких и ярких красок Тикурила на базе Ершовка. Химиков 8Б.
7: Альпийские, баварские, французские.
8: Сережа, что ты делаешь?
7: Путешествую.
8: С открытым ртом и причмокивая?
7: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
9: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
10: Мясной гурман.
11: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. Ноль плюс.
12: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить теплицу и грядки, а идеи для дома помогут вам в этом. Скидка 10% на все теплицы и грядки. Идеи для дома. Кадуй Мира 2.
13: Организатор ООО «Град-Сити». Срок проведения акции с 1 по 10 мая 2026 года. Подробности у продавцов-консультантов.
14: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с УФ-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
15: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
16: Нужен крутой инструмент? Звони 28-03-03. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна. Тимохина 7.
17: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
18: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
19: Дорожное радио.
20: Кружит земля

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: «Поднять якорь».
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем почитателям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие диковинки повстречаются на новом автомаршруте по Северному Уралу и какое качество отеля важно россиянам в первую очередь.
3: Поехали!
5: Главное в автопутешествии определиться, сколько ты можешь посвятить этому времени и что успеешь за него увидеть, а дальше уже детали. И желательно наметить поездку поразнообразнее, чтоб и достопримечательности, и история с архитектурой, и диковинки. Как, например, на 4-дневном автомаршруте «Северный Урал» путешествие через века и вершины, который появился в апреле на портале путешествуем.рф. Всю его программу описывать не станем, а вот изюминки назовем. В городе Верхотурье можно посетить третий по размеру в России храм – Крестовоздвиженский собор. Невьянские туристы удивятся наклонной башне Демидовых, которая имеет угол наклона больше, чем у Пизанской. А в Североуральске повстречается путникам уникальная градирня, охладительная башня, построенная из лиственницы по проекту инженера Владимира Шухова. И ко всему этому добавим еще один штрих. Рецепт идеального автомобильного путешествия от АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, чтобы машина ехала как по маслу. Свежесваренный кофе для отличного настроения. И выгодная программа лояльности, которая за каждую поездку говорит вам спасибо бонусами.
3: Едем дальше.
5: Встречают по одежке не только людей. Туристам важно, какой у отеля внешний вид. О таком первом требовании к месту размещения

0: проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпром нефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74 20 21.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54 54 54.
2: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
3: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
4: Мы открыли новую стройточку. Вы откройте для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
5: Город Череповец.
6: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города.

с Днем Победы! Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу! Радуйтесь, живите и дорожите друг другом! Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы! Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем! Желаем всем мира и добра!

0: Птицы летать не умеем.
1: Родители, не оставляйте детей возле открытых окон. Помните, москитные сетки не спасают от падения. Берегите детей.
2: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой, спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
3: Вам лучшие виды Череповца, детям море веселья, всем отличное настроение. Колесо обозрения «Звезда Череповца» и комплекс призовых аттракционов ждут вас на набережной. Романтика, высоты и азарт веселья для всей семьи. Работаем ежедневно. «Звезда Череповца» на набережной. Узнайте больше ВКонтакте. Колесо Череповец. Для детей старше 6 лет.
4: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 82-02. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это территория активного развития и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня мы в Хабаровске, крупнейшем городе Дальнего Востока. Международный аэропорт Хабаровск-Новый – это главные воздушные ворота региона. Отсюда можно улететь в самых разных направлениях. В центральную часть России, любой административный центр Дальнего Востока и за границу. За последние годы инфраструктура аэропорта совершила настоящий рывок. С применением мер поддержки территорий опережающего развития в 2019-м открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в 2025-м – международный. Объединенный аэровокзальный комплекс с пропускной способностью 1800 пассажиров в час, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, стал главным в регионе. Сегодня здесь трудится свыше 1500 человек. Это специалисты производственных, аэродромных и автотранспортных служб. Из-за растущего пассажиропотока аэропорт активно набирает сотрудников. Требуются специалисты по транспортной безопасности, диспетчеры по контролю на перроне, инженеры радиосвязи, водители и механики. Предприятие заботится о своих работниках. Действуют меры поддержки, материальная помощь, компенсация части затрат на детские сады и путевки в санатории, премии к праздникам, а также полис дополнительного медицинского страхования. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
4: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
12: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
15: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
16: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
17: Большое кино про большие машины.
18: Ну что ты там?
3: Бензина мало ел? Поднажми!
17: Да жму я!
3: На газ или на тормоз?
18: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
19: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый день. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Ергина.
0: О главном.
2: В России список оснований для аннулирования действия водительского удостоверения расширится с 1 марта следующего года. Об этом свидетельствуют документы правительства, с ними ознакомились РИА Новости. Согласно информации агентства, права будут признаны недействительными в случае, если водитель отказывается пройти внеочередное обязательное медосвидетельствование. Исходя из текущих требований, если во время обязательного периодического медосмотра у водителя обнаруживаются признаки заболевания с противопоказаниями к вождению, его отправляют на обследование и лечение. В случае, если болезнь подтверждается, человека направляют на внеочередное обязательное медосвидетельствование. В настоящий момент доказанные заболевания водителя или ранее не обнаруженные медицинские ограничения уже являются причиной для прекращения действия прав. Однако с марта будущего года водитель будет обязан пройти назначенное медосвидетельствование в течение 3 месяцев. В противном случае права будут считаться недействительными и подлежащими аннулированию. В Вологодской области обсудили программу празднования Дня Победы. Заседание оргкомитета по подготовке к празднованию провел губернатор Георгий Филимонов. Шествие бессмертного полка пройдет в 82 населенных пунктах. По рекомендации спецслужб в Череповце акция в очном формате проводиться не будет. Пройдут традиционные мини-парады во дворах ветеранов. Особое внимание украшению городов и созданию праздничного настроения. В муниципалитетах территории привели в порядок, благоустроили места вокруг памятников и обелисков, монументы отреставрировали, заявил губернатор. В Череповце отопление выключат после майских праздников с 12 мая, если сохранится хорошая погода. Об этом сообщил глава города Андрей Некрашев. По правилам, отключить батареи можно, когда среднесуточная температура держится выше плюс 8 градусов не менее 5 дней подряд. Точную дату отключения отопления горожанам сообщат за сутки.
1: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
3: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
0: Новости на Дорожном радио.

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о том, какой сегодня праздник. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Реклама.
2: Мегахенд!
3: Мегахенд!
0: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым!
4: Череповец, Насеткина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
5: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр «Триколор», Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
6: Супер новости! Теплицы в профиль центре по себестоимости. Успей купить теплицу до конца месяца. 54-54-54.
7: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
8: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски, не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-301.
9: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
10: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
11: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
12: Для террасы для новой нужна мне доска, чтоб красивая, прочная и на века.
13: Я советую лиственницу из Сибири. Будет ваша терраса красивее всех в мире.
12: Элегантная, влагоустойчивая, прочная и экологичная. Все это она. Террасная доска из сибирской лиственницы. База стройматериалов «Ершовка» на «Химиков 8Б».
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.
1: Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью,
5: премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Музыкальные новости.
6: Сегодня День радио. Праздник, который объединяет нас и вас по всей стране. За каждым эфиром стоит большая команда, которая трудится, чтобы каждый день вы могли слушать актуальные новости, узнавать о важных событиях и наслаждаться душевной музыкой. Но есть и по-настоящему знаковое событие в истории Дорожного радио. Ежегодно вот уже 13 лет подряд проходит народная премия «Звезды дорожного». Радио. Это день, когда у всех желающих есть возможность увидеть любимых артистов и услышать любимые композиции. В прошлом году концерт посетили более 9 тысяч зрителей, а онлайн-трансляцию посмотрели свыше 5 миллионов человек. На сцене свои лучшие песни исполнили «Шаман», Наташа Королева, Денис Клявер, Стас Пьеха, Денис Майданов, Игорь Крутой и многие другие. Особое место занимает Татьяна Буланова, которая не пропустила ни одной церемонии вручения народной премии. А в 2025 В этом году артистка получила сразу две статуэтки за дуэты с Сергеем Любавиным и Натальей Вишняковой.

0: ее коллекции уже 14 наград. Это абсолютный рекорд звезд дорожного радио. Но я уверена, этот год не станет исключением, ведь уже скоро мы объявим дату 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Начало 2026 года тоже выдалось по-настоящему грандиозным. 22 марта впервые в Москве прошел концерт «Звезды дорожного радио». В этот вечер на сцене Лайф-арены выступили Юрий Антонов, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Шаман, Валерия, Дмитрий Маликов, Олег Газманов и многие другие, подарив зрителям свои главные хиты и незабываемые эмоции, которыми они поделились за кулисами.
1: Мне кажется, классно. Давно надо было сделать. Мне кажется, это прям очень все как-то органично, логичная площадка такая. Здесь много разных мероприятий проходит, и у меня сольные программы были, и всякие шоу разные. То есть мы к этой площадке уже тоже привыкли. И публика такая очень активная, такая очень добрая, любящая музыку. С нами зал очень понравился. Мы в зал пели хором «Маленький самолет». В общем, замечательно все.
2: Эмоции, как всегда, положительные, потому что у дорожного радио публика, которая мне нравится. Видимо, я тоже ей нравлюсь, этой публике, поэтому меня приглашают и пригласили в этот раз. Было очень хорошо. Эмоции такие, что я новую песню спел, и ее хорошо приняли. Она уже крутится на дорожном радио. Песня называется «Слова – это просто ветер».
0: Ну а я хочу вас обрадовать. Уже в 2027 году мы вновь встретимся с вами в Москве на весеннем концерте «Звезды дорожного радио». Ну а я передаю слово программному директору Кириллу Сорокину.
3: Спасибо то, что вы каждый день вместе с нами в пути. И мы стараемся и делаем свою работу с большой любовью для вас, для наших дорогих радиослушателей. А я, пользуясь случаем, поздравляю всю команду Дорожного радио с Днем радио. Спасибо вам, то, что вы делаете эту прекрасную, классную радиостанцию.
0: Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Курение – причина рака и многих других опасных заболеваний. Легкие и электронные сигареты не помогают бросить курить и не приносят меньше вреда. Откажитесь от курения раз и навсегда. Узнайте больше о правилах здорового образа жизни на такздорово.ру. Быть здоровым – жить счастливо.
2: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра.
3: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
4: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20 52 69. Клиника «Эксперт».
5: Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Негахэд!
11: Негахэд!
2: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым.
12: Череповец, на Сеткина 10А, ТЦ «Вега», третий этаж.
13: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
14: Звезда Череповца – колесо обозрения на набережной. Захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
13: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
14: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец». Или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
2: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
15: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
2: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: Объявляем охоту на стиль. Новый большой завоз уже ждет тебя. Каждая находка уникальна. Будь первым.
2: Череповец. Насеткина 10А. ТЦ «Вега». Третий этаж.
3: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр «Триколор». Горького 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
4: Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим. Стройточка. Судостроительная 10. Напротив автомойки.
5: Город Череповец.
6: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
7: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. «Лофт Мотор». Любецкая, 26. 611-100.
8: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
9: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. «Фортуна» Тимохина 7.
10: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи. Это будет легенда. «Руки вверх» бар. Леднего 4. 606-909. Запрещено для детей.
11: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой. Спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Дорожное радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

аэропорт, а уже спускаемся в Москве. Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников связи с Днем радио. Глава кабинета министров назвал радио самым удобным, надежным и доступным источником связи для миллионов людей и отметил, что российские радиостанции объединяют слушателей и хранят культурное наследие страны. Добавлю, что на Останкинской телебашне Москвы в честь Дня радио зажглась праздничная подсветка от европейской медиагруппы, а генеральный директор ЕМГ Роман Емельянов подчеркнул, что для нашей большой радиосемьи и для миллионов слушателей по всей стране каждый день – это День радио. Дорожное радио поздравляет коллег и вас, дорогие слушатели. Спасибо за то, что вы с нами вместе в пути. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе «Geely Atlas». Начать продажи всей своей линейки автомашин «Волга» планирует в третьем квартале текущего года. Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать систему маркировки товаров «Честный знак». Глава государства назвал эту работу очень важной в ходе встречи с главой Ростеха Сергеем Чемезовым. Сейчас система «Честный знак» охватывает свыше 50 товарных групп от лекарств до детских игрушек. С апреля 2026 года обязательной стала маркировка «Честным знаком» смазочных материалов, моторных масел, антифризов и тормозных жидкостей. А с 1 мая маркировка появилась на ноутбуках, смартфонах и светодиодных лампах. В целом, нелегальный оборот за счет системы маркировки снизился втрое с 26 до 9%.
4: Транспорт.
5: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Пока ни одной аварии зафиксировано не было, а владельцам электрокаров Tesla не придется при этом посещать сервисные центры. Достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше 1 миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто. Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Нужен хороший септик или автономная канализация? Компания «Геосток» установит систему под ключ за один день. Большой выбор моделей. Выезд инженера на замер в день обращения. Доставка. Действует система скидок. «Геосток». Гарантия качества. Череповец. Улица Льва Толстого, 1. Телефон 613-612.
1: Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат. Общественные бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
2: Алло, Галочка, ты сейчас упадешь. Приехала в ТЦ «Танго» на Пионерской 16А, а там джинс-стиль. Какие там стильные модные джинсы. Выбор огромный. Беги скорее в джинс-стиль. Не пожалеешь. ТЦ «Танго», Пионерская 16А.
3: Турбомай. Время пришло успеть все, что ты не сделал в прошлом году. Не успел обновить фасад дома, а идеи для дома помогут вам в этом. Только в мае сайдинг Grand Line корабельный брус серый всего за 219 рублей.

0: Супер отдых для семьи.
1: Техноленд поможет выбрать все, что нравится. Бери. Безымянная 16. Телефон 301-841.
2: Грядки из оцинкованной стали. Поликарбонат с UF-защитой. Теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52-56-52.
3: Купи многое, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
4: Девчонки! В Аксоне открылся новый салон штор. Заказала себе шторы на все окна. Вышло недорого, а пошив и вовсе бесплатный. Где? В Аксоне. На первом этаже. Салон штор «Лайм».
5: Красил каждый год забор. Много денег перевел. В профмедстрой на днях сходил, профнастил себе купил. Он не требует покраски. Не забор теперь, а сказка. Компания «Профмедстрой». Телефон в Череповце 61-3001.
6: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200-203, код города 8202.
7: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
3: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
2: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
3: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
6: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
9: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
8: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», ОГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13. 0+.
0: Дорожное радио представляет.
11: Яркое приключение для всей семьи.
12: Я покажу тебе мир.
13: Обалдеть!
11: Большое кино про большие машины.
14: Грузовик. За работу!
11: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

счастлива этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь.

0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути, Юлия Егерыгина.
0: О главном.
3: Из Вологодской области на СВО отправят 35 беспилотников. Об этом заявил губернатор Георгий Филимонов. И груз собрали вместе с противопожарной службой. Беспилотники помогают вести разведку, контролировать обстановку. Уже передали активаторы режима посадки беспилотников и 200 квадрокоптеров, заявил губернатор. С начала СВО регион выделил на гуманитарную помощь и соцвыплаты свыше 12 миллиардов рублей. В области действует 45 мер поддержки участников СВО и их близких. Подробности расскажут по номеру 122. Он работает круглосуточно. Сиреневую аллею высадили на Александровской набережной. В акции «Сирень Победы» участвовали активисты движения «Волонтеры Победы», общественники, школьники, студенты, работники предприятия и депутаты. На мероприятии выступила передвижная агитбригада. Напомню, впервые акцию «Сирень Победы» провели в Череповце в 2013 году. С тех пор сиреневые аллеи появились у Дворца детского и юношеского творчества, улиц Смеха, на берегу Шексны, в сквере чернобыльцев, у школ номер 6729, у дома-интерната для престарелых и на других площадках. Череповце два дня будут бесплатно показывать военные фильмы. Фестиваль «Победное кино» пройдет 8 и 9 мая. Зрители ждут 3 сеанса под открытым небом в Милютинском парке и один показ в кинотеатре «Комсомолец». Фестиваль проходит в Череповце в 6-й раз, рассказал специалист культурно-досугового центра единения Максим Зубов. В программе 4 фильма, они подойдут для семейного просмотра. Вход свободный, количество мест в кинотеатре «Комсомолец» ограничено. Полная программа сеансов в группе единения ВКонтакте. Череповце пасмурно, дождливо, 7 градусов. Завтра обойдется без существенных осадков, днем плюс 11-16, но из-за северного ветра по ощущениям будет прохладнее. Предварительно в выходные значительных осадков не ожидается, днем плюс 10-15 градусов.
2: Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
4: Город.
0: События.
4: Культура.
0: Политика.
4: Люди.
0: Мнение.
4: Отдых.
0: Развлечения.
4: Новости из первых рук.
0: Chirinfo.ru.
4: Chirinfo.ru.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы информагентства «Череповец». 44-87-47.
0: Новости. На Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама. Требуются сотрудники для охраны промышленных объектов. Требования к кандидатам. Служба в Вооруженных силах Российской Федерации. Годность по здоровью категории А или Б. Мы предлагаем несение службы только на территории Вологодской области. Единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей. Заработную плату во время несения службы от 100 тысяч рублей. Обеспечение горячим питанием во время службы. Бесплатную экипировку. Страхование жизни и здоровья. Обучение и подготовку за счет работодателя. 8-921-686-72-91. 8-921-686-72-91. Лицензия номер LO-56-00-106-35-00-26-281.
1: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр» 54-54-54.
2: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Фирменный магазин «Триколор ТВ» предлагает антенны для телевидения и мобильного интернета. Увеличь скорость интернета в загородном доме в несколько раз. Наш адрес: Череповец, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
4: Кондитерская фабрика «Атак» поздравляет с великим праздником – Днем Победы. Это самый значимый, вечный и объединяющий многие поколения праздник. Пусть этот день вновь напомнит всем нам о том, какой ценой было отвоевано мирное небо. Низкий поклон и огромная благодарность ветеранам Великой Отечественной войны за их героизм и великий подвиг. Давайте будем помнить их заслуги и оберегать то, что имеем. Пусть человеческая жизнь будет самой большой ценностью в нашем изменчивом и непостоянном мире. Кондитерская фабрика «Атак» желает вам благополучия и мирного неба над головой, счастья, спокойствия и крепкого здоровья вашим родным и близким.
5: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу: Череповец, Кирилловское шоссе, 94А, или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
6: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
8: Погода на Дорожном радио.
9: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба.
8: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
5: О главном.
4: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Стал шире перечень оснований для аннулирования водительских прав. С 1 марта будущего года сделать недействительными водительские права может отказ от прохождения внеочередного обязательного медицинского освидетельствования. Его назначат, если на плановом медосмотре врачи заподозрят у водителя заболевание, несовместимое с управлением автомобилем, и диагноз в дальнейшем подтвердится. Турция выдала разрешение на пусконаладочные работы на втором энергоблоке атомной электростанции «Акую». Ее строит российская госкорпорация «Росатом». Параллельно со строительством специалисты приступают к проверке и наладке оборудования. Напомню, что АЭС в провинции Мерсин станет первой атомной электростанцией Турции. Состоять она будет из 4 энергоблоков. Первый планируют запустить уже до конца года. Жители России смогут сохранить номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Сейчас при сохранении номера абонент остается на прежнем тарифе, поэтому звонки в новой республике, крае, области и так далее обходятся дороже. Утвержденные правительством правила устранят этот недостаток с 1 сентября. Сохранить номер можно будет и при смене оператора, что актуально, если прежняя компания не работает в новом регионе.
3: Транспорт.
4: Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет 100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации Ростех Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет 100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. Ранее в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов предположил, что импортозамещенный Суперджет может приступить к регулярным рейсам уже в конце этого года. В настоящее время в разной степени готовности находится

0: Реклама. ООО «Промтранспорт», группа «Фосагра» приглашает на работу водителей автобусов категории «Д». Мы предлагаем достойную заработную плату, сменный график работы, официальное трудоустройство, работу на современных автобусах, полис ДМС со стоматологией, льготные путевки на корпоративную базу отдыха. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Подробности по телефону 8 800 241 41. 8 800 241 41.
1: Большая удача в Мармеладе!
2: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от Лимана Про, а также много других подарков.
1: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе Мармелада. Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
2: Готовьтесь к лету вместе с Мармеладом.
1: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, срок отнесения и порядке получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Поздравление от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
8: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!
7: Дом стоматологии поздравляет жителей и гостей города с великим праздником – Днем Победы. Пусть вашими спутниками всегда будут хорошее настроение, крепкое здоровье и гармония во всем. Желаем всем мира и добра!
9: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля, без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121, 676-121.
10: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите.

0: себе праздник! 0+.
1: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
2: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
3: Дорожное радио.
4: Звук поставим на...

0: Реклама.
1: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
3: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
4: От Вернер?
3: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
4: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
3: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
7: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях, удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
14: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле дадим еще 10% от разницы в цене.
13: Я иду в «Кари», а вы?
15: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, Русаковская, 13-0+.
16: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
17: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
18: Кроме «Ленты Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com. В ленту!
19: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ривалгин. Ривалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
20: Дорожное радио.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Добрый вечер. С новостями для тех, кто в пути. Юлия Игрегина.
0: О главном.
1: Перед началом сезона отпусков мошенники начали обманывать россиян, предлагая приобрести с рук субсидированные авиабилеты. Об этом рассказал член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. По словам депутата, злоумышленники используют повышенный спрос на путешествия и желание людей сэкономить. Сценарий обмана строится на предложении купить билеты у частного лица якобы из-за изменившихся планов. Мошенники обещают переоформить документ на другого пассажира, хотя для льготных категорий билетов такая процедура не предусмотрена. Преступники запрашивают фотографии документов и персональные данные, после чего требуют полную предоплату. После получения средств связь прерывается, а переписка удаляется. В результате человек теряет деньги, а его личные данные могут быть использованы в других преступных схемах. Вологодчина вошла в топ-10 регионов России по итогам Всероссийской олимпиады школьников. Регион поднялся на 6 позиций и занял 9 место в рейтинге портала «Олимпиада.ру», сообщает пресс-служба областного правительства. В этом учебном году в финале олимпиады регион представили 48 школьников. По итогам испытаний команда области завоевала 23 диплома, 4 победителя и 19 призеров. На Вологодчине действует система поощрения одаренных школьников и их наставников. Победители регионального этапа и их педагоги получают по 100 тысяч рублей. Призеры заключительного этапа и их наставники по 300 тысяч, а победители финала и подготовившие их учителя по 500 тысяч рублей. Ремонт проспекта Победы начнется 11 мая. В этом году отремонтируют участок от Советского проспекта до Вологодской, сообщил глава Череповца Андрей Накрашаев. Масштаб работ больше 5 километров дороги и трамвайных путей. Обновят асфальт, рельсы, тротуары, инженерные сети. Работы пройдут поэтапно. Движение не перекрывают, автобусы сохранят маршруты, трамваи пойдут по временной схеме, светофоры будут настраивать под каждый этап ремонта, заявил Андрей Накрашаев. Вы слушали новости на Дорожном радио. Доброго вам пути.
0: Реклама.
2: Город.
0: События.
2: Культура.
0: Политика.
2: Люди.
0: Мнение.
2: Отдых.
0: Развлечения.
2: Новости из первых рук.
0: Чирыинфо.ру.
2: Чирыинфо.ру.
3: Для лиц старше 16 лет.
4: Телефон рекламной службы информагентства «Череповец». 44-87-47.
0: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама. Два бобра поднимают дома. Строительная компания «Аккуратно и надежно» поднимает и ремонтирует дома. Оказываем услуги от замены пола до реставрации всего дома. Два бобра. Телефон 74-20-21.
1: С мигренями и болью в шее в клинику «Эксперт». МРТ головного мозга, артерии шеи за 10 тысяч рублей. Звоните 20-52-69. Клиника «Эксперт». Имеется противопоказание, проконсультируйтесь с врачом.
0: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом!
2: Новый RAV4 уже в Мартен. Пройди тест-драйв. Запишись по телефону 51-55-66. Toyota. Всегда в Мартен. Окружное шоссе 33.
3: АЗС «Спутник» приглашает руководителей предприятий и индивидуальных предпринимателей заключить договоры на 2026 год на отпуск нефтепродуктов в розницу и мелким оптом. Всю необходимую информацию можно получить по адресу Череповец, Кирилловское шоссе 94А или по телефону 623-253 с понедельника по четверг с 10 до 16 часов.
4: Магазин видеонаблюдения в Череповце. Камеры, видеорегистраторы, готовые комплексы для охраны дома и дачи. Установщикам скидки. Центр Триколор, Горького, 22. Телефон 60-48-00. 60-48-00.
5: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
6: Ноль плюс. Поздравления от директора санатория «Адонис» Цветковой Виктории.
7: 9 мая – священная дата для всех поколений россиян, ставшая символом небывалого героизма и верности Родине. Пусть этот памятный день продолжает служить сплочению российских народов и укреплению могущества нашей огромной страны. С Днем Великой Победы!

0: Большой склад проверенных автомобилей в Вологодской области. Звони в Мартен по телефону в Вологде 51 55 99.
1: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце 200 203. Код города 8202. Погода на дорожном радио.
2: Завтра в Вологде облачно с прояснениями, ветер северо-западный 5 метров в секунду, дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов, давление 752 миллиметра ртутного столба.
1: Дорожное радио.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
3: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио. Дорожная хроника.
3: Приветствуем всех, кто в пути. В студии Дорожного радио Ирина Ольхова.
2: Для тех, кто за рулем.
3: На движении стоянки транспорта до середины августа из-за ремонта закроют участок Советского проспекта от улицы Марии Ульяновой до улицы Плетеченской. Подрядчику предстоит заменить асфальтовое покрытие, отремонтировать участки тротуаров, установить новые опоры освещения. По контракту будет отремонтирован участок Советского проспекта от Марии Ульяновой до Засимовской. Добавлю, что участок от Марии Ульяновой до Плетеченской закроют для движения транспорта в ночь с 11 на 12 мая. 11 мая в Вологде из-за проведения патриотического забега в районе Парка Победы ограничат движение транспорта. С 8 вечера 10 мая до 12 дня 11 будет действовать запрет на стоянку машин. Частично на улицах Сергея Применина, Лавинецкого, в Асановском проезде, на улице Поэта Романова. На этих же участках будет запрещено движение транспорта с 8 утра до 12 дня.
2: Железная дорога.
3: Более 7 тысяч малогабаритных посылок отправлено и получено на вокзалах СЖД в первом квартале года. Лидерами по отправке стали вокзалы Ярославль-Главный, Вологда, Сыктывкар, Ухта, Печора. Посылки отправляются и прибывают на вокзалы ближайшими пассажирскими поездами. На СЖД пункты приема и выдачи работают на 30 вокзалах, в том числе в Вологде. Для оформления малых посылок весом до 10 килограммов нужно с паспортом обратиться к дежурному помощнику вокзала.
2: В дорогу.
3: Завтра в Вологде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Дождь, температура плюс 9, плюс 10 градусов. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Череповец, встречай! Некрасовские бани. Новый формат общественной бани. Русский бар. Современный комфорт. Некрасовские бани на Рахе 44. Мы открылись!
1: В Бигам для вас. Самоходная бензиновая газонокосилка Део с функцией вертикального хранения 23 990 рублей. Бигам.
2: Комсомольская, 39, Победы 93Б и новый магазин в ТЦ «Макси», Октябрьский проспект, 25.
3: Количество товара ограничено.
4: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Большая удача в «Мармеладе».
10: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
9: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
10: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
11: Подробности об организации акции, правила проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте che.trc-marmelad.ru.
12: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
13: Торговые центры «Северо-Западный» и «Интерсити» поздравляют всех ветеранов и жителей города с Днем Победы. Гордимся подвигом тех, кто подарил нам великую победу. Радуйтесь, живите и дорожите друг другом.
14: Семейная стоматология «Имбио». Полный спектр услуг для взрослых и детей. Профилактика, лечение, эстетика и имплантация от 23 900 рублей. Лечение под микроскопом и во сне. Максимально комфортно, без боли и стресса для вас и ваших детей. «Имбио». Советский проспект, 23. Телефон 253-228.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Работа в такси с возможностью выкупа автомобиля. Без залога и банка. Телефон в Череповце 676-121. 676-121.
17: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
18: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь. Экономика растет, культура развивается, а перед жителями всех возрастов открываются новые возможности. С 27 по 29 мая в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский пройдет морской конгресс «Дальний Восток-2026». На мероприятии соберутся руководители федеральных и региональных органов власти, топ-менеджеры крупных компаний, ученые и представители образовательного сообщества. А еще больше 150 иностранных делегатов. Главным событием станет пленарное заседание «Дальний Восток. Морские ворота России». Новый транспортный каркас, индустриальный рост, глобальные маршруты. Эксперты обсудят синхронизацию судостроения с потребностями заказчиков, модернизацию портов, обновление флота и решение кадровых вопросов. А чтобы узнать больше об интересных событиях регионов, заходите на сайт дальневосток2030.рф.
2: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
4: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. На маркетплейсе дешевле? Дадим еще 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
12: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари», УГРН 1177-46-49-15-00, Москва, Русаковская, 13-00+.
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
14: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
15: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
16: Большое кино про большие машины.
17: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
18: Да жму я!
17: На газ или на тормоз?
16: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

0: Череповчан и гостей города с Днем Великой Победы поздравляет депутат Законодательного собрания Вологодской области, директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова.
1: Дорогие ветераны, уважаемые жители Вологодской области, сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы. 81 год назад невероятная отвага, стойкость и жертвенность миллионов людей остановили кровавый смерч войны. Победа 45-го – символ доблести и свободы, навсегда вписанный в историю. Этот день отзывается в наших сердцах гордостью и благодарностью поколению победителей. Наша память жива, и мы помним о каждом из миллионов защитников непокоренной Родины, кто был замучен и убит нацистами, самоотверженно боролся на фронте, в рядах партизан и подпольщиков, трудился в тылу и после освобождения возрождал страну из руин. Такой пример исключительного мужества и патриотизма объединяет, делает сильнее и вдохновляет на созидательные свершения во славу Великой России. Сегодня, как и в 40-е, нацизм возродился у наших границ. Россия не склонилась тогда и одержит победу сейчас. Мы преклоняемся перед храбростью, стойкостью и самоотверженностью бойцов специальной военной операции. Наша сила в единстве, в правде, в преемственности поколений. Низкий поклон нашим героям, ветеранам, солдатам, офицерам. Светлая память погибшим участникам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции.
2: С праздником! С Днем Великой Победы!

0: Реклама. Мы открыли новую стройточку. Вы откроете для себя огромный выбор сайдинга в наличии, кровельных материалов, водостоков и утеплителя. Проконсультируем, произведем расчет и все доставим.
1: Стройточка. Рыбинская, 59А, ТЦ «Эксон», территория «Стройдвор».
2: Сделай свои выходные ярче. Квадроциклы, мотоциклы, снегоходы, мотобуксировщики. Техника для настоящих впечатлений. Надежная сборка, проверенные модели и честные цены. Выбирай свою технику и мчи. «Лофт Мотор», Любецкая, 26, 611, 100.
3: Помните это чувство, когда город внизу, как на ладони, а рядом тот самый человек?
4: Звезда Череповца, колесо обозрения на набережной, захватывающие виды, уютные кабинки для романтического вечера.
3: А чтобы эмоции зашкаливали, рядом призовые аттракционы для всей семьи.
4: Узнайте больше в группе ВКонтакте «Колесо Череповец» или просто приходите на набережную. Для детей старше 6 лет.
5: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67-52-67. Гостиница «Полет».
6: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. «Руки вверх» бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
7: Газификация частных и административных зданий. Качественно, в разумные сроки. Цена приятно удивит. ООО «Мановар». Комфортно, надежно, по-нашему. Телефон 52-00-32.
8: Оцинкованные грядки из усиленного металлического профиля от компании «Профиль-центр». Удобная сборка и монтаж. Непобедимые цены. «Профиль-центр». 54-54-54.
9: Транспортная компания «Автолидер» поздравляет череповчан с праздником Днем Победы. Мирного неба над головой. Спокойствия и единства народов. С Днем Победы!
10: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник.
11: Нужен крутой инструмент? Звони 280303. Переплачивать не надо. Получай прямо со склада. Фортуна, Тимохина 7.
12: Телефон рекламной службы дорожного радио в Череповце. 200-203. Код города 8202.
13: Погода на дорожном радио.
14: Завтра в Вологде облачно с прояснениями. Ветер северо-западный 5 метров в секунду. Дождь. Температура плюс 9, плюс 10 градусов. Давление 752 миллиметра ртутного столба.
13: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

По дороге пустой, запинаясь, я брел и винил в своих бедах судьбу. Я стремился туда, где б я счастье обрел, но не думал, куда я приду. И увидев однажды чужие края, затревожилось сердце тоской.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карбин.
6: О главном.
5: Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новой технологией смогут воспользоваться в шереметьевском терминале Б пассажиры рейса от Москвы до Санкт-Петербурга. Международный олимпийский комитет вернул полноценный статус Белоруссии на международных соревнованиях. Исполком этой организации отменил все ограничения для белорусских спортсменов. Теперь они вновь смогут выступать на международных соревнованиях под флагом и гимном своей страны, как в индивидуальных, так и командных видах спорта, а не в статусе нейтральных атлетов. При этом для российских спортсменов Международный олимпийский комитет ограничения пока сохранил. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Серийное производство самолетов МС-21 и Суперджет-100 планируется начать в будущем году. Об этом генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов сообщил на встрече с президентом Владимиром Путиным. Сергей Чемизов выяснил, что импортозамещенный Суперджет-100 уже выполнил 80% всех сертификационных полетов. В настоящее время в разной степени готовности находятся 26 серийных бортов из 42, по которым заключены контракты.
4: Транспорт.
5: В США отзывают свыше 220 тысяч автомобилей Tesla. Из-за проблем с камерами заднего вида изображение может отображаться с задержкой при включении задней передачи, причем пауза может достигать 11 секунд, что снижает обзорность и увеличивает риск ДТП. Владельцам электрокаров Tesla не придется посещать сервисные центры. Для исправления ошибки достаточно будет обновить программное обеспечение. Американские СМИ отмечают, что в масштабах всего автопрома такой отзыв незначителен. Так только в текущем году компания Toyota отзывала по разным причинам свыше миллиона своих автомашин, а Ford – почти 10 миллионов авто.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Череповец, встречай! Выставка живых пауков-гигантов и рептилий с 1 мая по 1 июня в ТЦ «Северо-Западный», 3 этаж, «Хамелеон», «Агама», «Эублефар», «Пауки-гиганты», «Скорпионы», «Скалопендры» и многие другие. 0+.
2: Грядки из оцинкованной стали, поликарбонат с УФ-защитой, теплицы со скидкой 20% до конца мая. Фундамент и парник в подарок. Компания «Череповецкие теплицы». Все ради вашего урожая. Телефон 52 56 52.
3: Купи много, получи скидку. Магазин «Стройматериалы» объявляет акцию. Скидка на пиломатериалы до 50% от объема покупки. Подробности «Череповец», проезжая 4Б. Магазин «Стройматериалы».
4: Главное событие весны в Череповце. С 1 мая цирковое шоу на воде. 200 тонн воды, фонтаны, гимнасты, акробаты, морской лев и синхронное плавание. Приходите всей семьей и подарите себе праздник. 0+.
5: Я не Джеймс Бонд. Я Вася Форточкин. Я покупаю джинсы только в джинс-стиль. Сильные и качественные модели на любой случай. Джинс-стиль. ТЦ Танго. Пионерская 16А.
6: Большая удача в «Мармеладе»!
7: Дарим газонокосилку, качели и мангальную зону от «Лимана Про», а также много других подарков.
6: Соверши покупку с 24 марта по 24 мая от 3000 рублей в любом отделе «Мармелада». Заполни купон и получи шанс получить один из подарков.
7: Готовьтесь к лету вместе с «Мармеладом».
8: Подробности об организации акции, правила проведения, количество подарков, сроках, месте и порядке получения на сайте ch.trc-marmelad.ru.
9: Фальцевые панели у профильцентра. Тренд современной архитектуры для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54 54 54.
10: Устали в дороге? На 115-м километре автодороги Вологда-Новая Ладога вас ждут уютные номера в гостинице «Полет». Русская баня, горячие обеды, бесплатная парковка. Звоните 67 52 67. Гостиница «Полет».
11: Дискотека 2000-х. Только 16 мая. Турбомода. 140 ударов в минуту. Игорь Ясный. Все на сцене в «Руки вверх» баре. Не проспи, это будет легенда. Руки вверх бар. Летнего 4. 606-909. Запрещено для детей.
12: Армейский магазин поздравляет всех ветеранов и жителей города с великим праздником – с Днем Победы! Мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу, за мирное небо и улыбки детей. Желаем только мирных дней и добрых вестей, солнечного неба над головой и спокойствия в каждый дом.
13: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Череповце – 200-203, код города 8202.
14: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край. Здесь группа компаний DNS Development при поддержке корпорации развития Дальнего Востока реализует масштабные проекты полного цикла в жилищном строительстве. Общий объем инвестиций компании на данный момент превышает 30 миллиардов рублей. Главный проект DNS City. Это не просто жилой комплекс, а часть города-спутника Владивостока. Согласно мастер-плану, здесь на территории в 125 гектаров возведут более 60 многоквартирных домов, в которых смогут жить 25 тысяч человек. А для детей построят два образовательных центра со школами и детскими садами. DNS Development создает не только жилье, но и собственную производственную базу. Ее сердце – домостроительный комбинат «Приморье». Это самая современная площадка по выпуску железобетонных изделий на всем Дальнем Востоке. Мощности завода позволяют сдавать до 150 тысяч квадратных метров жилья ежегодно. А для специалистов здесь уже организовано более 300 рабочих мест. Компания активно приглашает профессионалов из других регионов. Новым сотрудникам помогают с переездом и поиском жилья. Компенсируют аренду, а также оказывают финансовую поддержку. До 1 000 000 рублей по программе «Трудовая мобильность». Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
6: Эта история нашей семьи.
5: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах Fun Day три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. Fun Day. Магазин одежды для всей семьи. Подробности на fundayshop.com.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, решетка Giardino Club 65 на 33 на 6,5 сантиметров. 449 рублей. С 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
13: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления «Автокредит». Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

ты покинь меня.

хорошая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.